0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Fúzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сергей Анастасов. Йодин FM.
1: Классное радио. Здорово.